0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Семейную налоговую выплату уже получили более миллиона россиян. Они воспитывают 2 миллиона 700 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампредседателя правительства напомнила, что новая мера поддержки для работающих родителей стартовала с 1 июня. До 1 октября они могут подать заявление на получение пособия. Также такая возможность есть у усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе. В случае положительного решения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7-11 классов. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Юристы по трудовому праву поясняют, в эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. При этом тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти

именно ноябрь, благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. И в продолжение темы отпуска Турция возглавила топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Также в топе Египет, Вьетнам и Абхазия. Они показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом. Далее идут Китай и Мальдивы. В целом российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки. Эксперты рассказали, уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон с начала сентября по середину октября в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и отличного дня!

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня звезды будут проверять ваше терпение небольшими задержками. Овны, львы и стрельцы. Позже станет понятно, что каждая из них уберегла вас от неверного шага. Знаки земли. Вы можете поймать себя на мысли, что окружающие вслух повторяют ваши собственные размышления и сомнения. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь, ответы иногда приходят именно в таком виде. Знаки воздуха. Не удивляйтесь, если привычное место покажется сегодня совсем другим. Близнецы, весы и водолеи, небольшое изменение обстановки поможет взглянуть на давнюю задачу под неожиданным углом. Знаки воды. Оставьте вечер для тишины. Раки, скорпионы и рыбы. Именно в спокойствии родится мысль, которую вы еще долго будете считать одной из самых удачных. Радио 7.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарно-учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников с 7 по 11 классы. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. В России предложили ввести единый перечень оснований для вступления в брак с 16 лет. С инициативой выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила обращение министру юстиции. Отмечается, что сейчас по закону брачный возраст в России составляет 18 лет. Однако при наличии уважительной причины заключить союз можно и с 16 лет. При этом списка таких причин не существует. Муниципалитеты устанавливают его самостоятельно в своих нормативных актах, не имея на то закона. Полномочий. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Как сообщается, в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей также вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятерок все же остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей этой категории предстоящей осенью. Это «Радио 7 на 7 холмах». Всем отличного дня!
0: «Радио 7».

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект вошел в историю не только как потрясающий композитор, но и еще как исследователь звука. У него была творческая лаборатория, где рядом с нотами были электронные тембры, акустические эксперименты и синтезатор АНС. Инструмент, который позволял буквально рисовать звук. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал и помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Как уточнили в ведомстве, это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань уже ограничивала прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью. Позже аэропорт начал работать в штатном режиме. В настоящий момент ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. В связи с этим расписание рейсов может измениться. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию с помощью онлайн-табло. ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центр избиркома запланировано на сегодня. Одним из ключевых пунктов обсуждения станет корректировка главного избирательного документа, следует из повестки заседания комиссии. Это может быть связано с изменением статуса кандидатов в партийных списках, выбыванием отдельных лиц из предвыборной гонки или уточнением личных данных участников голосования. Накануне Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. Осенний пик спроса на топливо может наложиться на выход в плановый ремонт крупных российских НПЗ. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. И, вероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Эксперты отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов заводам невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом. Они будут отправляться с Финляндского вокзала и будут работать в тестовом режиме до 20 сентября. Первый поезд отправится уже завтра. Билеты доступны для покупки.

Стоимость стартует от 353 рублей, сообщили в РЖД. Поезда будут оснащены вагонами с местами для сидения, как обычными, так и улучшенными. Внутри будут кондиционеры и биотуалеты. В вагонах улучшенного класса предусмотрены одноместные купе с мониторами и системами развлечений. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект – один из открывателей электронного направления в советской музыке. При этом огромное влияние на него оказала музыка Скрябина. Именно благодаря ей родилось ощущение музыки космоса. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.
2: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарно-учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7 по 11 классы. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. В России предложили ввести единый перечень оснований для вступления в брак с 16 лет. С инициативой выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила обращение министру юстиции. Отмечается, что сейчас по закону брачный возраст в России составляет 18 лет. Однако при наличии уважительной причины заключить союз можно и с 16 лет. При этом списка таких причин не существует. Муниципалитеты устанавливают его самостоятельно в своих нормативных актах, не имея на то закона. Полномочий. Россияне больше всего бронируют на осень места в 5-звездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Как сообщается, в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей также вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятерок все же остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей этой категории предстоящей осенью. Это «Радио 7 на 7 холмах». Всем отличного дня!
0: «Радио 7».

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, и у нас вопрос от Анны из Воскресенска. Она спрашивает, почему в слове «флюорография» делают ударение на последний слог? Разве не логично, что это как фотография, то есть должна быть флюорография?
2: Да, конечно, правильное ударение «флюорография», но правильное в том смысле, что оно соответствует литературной норме. Но у медиков употребляется вариант «флюорография», и словари это специально отмечают. Вот если открыть большой орфоэпический словарь, можно прочитать «флюорография» и у медиков «флюорография».
1: Mm-hmm.
2: Это вот особенность профессиональной речи медицинских работников, где действительно очень часто в таких словах, которые оканчиваются на «графия», «мания», и других ударение в этой профессиональной речи на «и».
1: Погодите, а если вот я в поликлинике разговариваю с медиком, то есть я понимаю, что допустимо мне в обычной речи ставить не медицинское ударение, но если я говорю с медиком, то как лучше?
2: Ну, и мне кажется, лучше следовать все-таки литературной норме и говорить «флюорография». Mm-hmm. Но не удивляться, если в ответ вы услышите что-нибудь другое, потому что это уже его профессиональная речь. Но скорее такие варианты, конечно, употребляются в кругу своих, но вот и с нами, с пациентами, такое тоже проскакивает.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы вы можете адресовать Владимиру Пахомову, заходя на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда.

0: 0+.
1: На старт! Внимание! Школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты призвали продлить с конца сентября до декабря или Нового года. Таким образом, большее количество граждан сможет воспользоваться мерой поддержки, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рывальченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новой выплате и не успели разобраться, положена ли им она. Эксперт посоветовал не откладывать обращение в соцфонд, даже если есть сомнения в соответствии критериям. Процедура может потребовать уточнения данных или предоставления дополнительных документов, поэтому лучше подать заявление заранее и при необходимости скорректировать сведения. Максимальная нагрузка на школьников в России должна варьироваться от 3 до 7 уроков в зависимости от класса обучающихся. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения. Объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре и октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый. В ноябре и декабре их количество может повыситься до 4, но продолжительность занятия должна оставаться без изменений. Для учащихся со 2 по 4 классы максимальная нагрузка не должна превышать 5 уроков в день. В 5-6 классах норматив установлен на уровне 6 уроков. Для учеников 7 по 11 классы максимально допустимая нагрузка составляет 7 уроков в день. С 1 сентября максимальная продолжительность сверхурочной работы для россиян увеличится со 120 до 240 часов в год. Такая возможность должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Привлекать некоторых работников к сверхурочной работе допустимо только с их письменного согласия или при соответствующем медицинском заключении. Новый лимит не затронет сотрудников государственных и муниципальных учреждений и тех, кто работает во вредных условиях. У них продолжительность сверхурочной работы останется прежней, не больше 120 часов. Курьеры в Новосибирске оказались самыми быстрыми в России. Летом они доставляют еду из ресторана в среднем за 9 минут. На втором месте доставщики из Уфы. Они справляются с заказом в среднем за 13 минут. В ходе исследования выяснилось, что летом практически во всех городах курьеры укладываются в 15-20 минут. В большинстве регионов скорость доставки сильно зависит от сезона. Новосибирские курьеры зимой замедляются более чем в 3 раза, а Ростов-на-Дону, напротив, в холодное время года вырывается в лидеры. Средняя скорость доставки снижается примерно до 13 минут. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект стал автором уникального музыкального произведения, созданного специально для церемонии открытия Олимпийских игр. Он написал кантату, каждая из 7 частей которой выполнена в разных направлениях электронной музыки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарно-учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7 по 11 классы. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. В России предложили ввести единый перечень оснований для вступления в брак с 16 лет. С инициативой выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила обращение министру юстиции. Отмечается, что сейчас по закону брачный возраст в России составляет 18 лет. Однако при наличии уважительной причины заключить союз можно и с 16 лет. При этом списка таких причин не существует. Муниципалитеты устанавливают его самостоятельно в своих нормативных актах, не имея на то закона. Полномочий. Россияне больше всего бронируют на осень места в 5-звездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Как сообщается, в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей также вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятерок все же остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей этой категории предстоящей осенью. Это «Радио 7 на 7 холмах». Всем отличного дня!
0: «Радио 7».

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня звезды будут проверять ваше терпение небольшими задержками. Овны, львы и стрельцы. Позже станет понятно, что каждая из них уберегла вас от неверного шага. Знаки земли. Вы можете поймать себя на мысли, что окружающие вслух повторяют ваши собственные размышления и сомнения. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь, ответы иногда приходят именно в таком виде. Знаки воздуха. Не удивляйтесь, если привычное место покажется сегодня совсем другим. Близнецы, весы и водолеи, небольшое изменение обстановки поможет взглянуть на давнюю задачу под неожиданным углом. Знаки воды. Оставьте вечер для тишины. Раки, скорпионы и рыбы. Именно в спокойствии родится мысль, которую вы еще долго будете считать одной из самых удачных. Радио 7.

0: дилер.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Новый учебный год в школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе, отметили в пресс-службе Минпросвещения. В новом учебном году в российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам. Об этом заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что сейчас, несмотря на цель поездки, нет никаких гарантий, что Швейцария выдаст визу россиянам. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а документы, если выдаются, то четко под даты поездки, рассказал дипломат. В июне российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин сообщал, что со стороны Берна наблюдается ужесточение политики выдачи виз гражданам нашей страны. Россиянки рассказали о причинах, по которым отказываются от отношений с иностранцами. Для 44% опрошенных женщин главное препятствие – различие в менталитете. Еще 11% признали, что опасаются языковых и культурных различий в юморе и того, что партнер не поймет их шутки. Практические сложности оказались менее значимыми. Перелеты и необходимость оформлять документы мешают отношениям с иностранцами 7% респонденток. Еще 6% обращают внимание на мнение родных и друзей. При выборе соотечественника россиянки также прежде всего обращают внимание на общность взглядов. 64% участниц назвали преимуществом схожее чувство юмора. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Именно этой персоне Андрей Тарковский доверял не просто писать музыку, а создавать атмосферу, пространство, в котором тишина, шум и электронный звук становились частью философии его фильмов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Семейную налоговую выплату уже получили более миллиона россиян. Они воспитывают 2 миллиона 700 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампредседателя правительства напомнила, что новая мера поддержки для работающих родителей стартовала с 1 июня. До 1 октября они могут подать заявление на получение пособия. Также такая возможность есть у усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе. В случае положительного решения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Более 1 350 000 детей отдохнули в оздоровительных лагерях в июле. Особенно заметен рост числа школьников, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей. По итогам прошлого месяца там отдохнули 70 тысяч учеников, что на 10,8% больше, чем в июне. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В походах, слетах и множестве других мероприятий приняли участие свыше 14 миллионов несовершеннолетних из разных регионов страны. Министр добавил, что бесплатный досуг также был организован уполномоченными органами для 6 миллионов детей, которые не смогли стать участниками образовательных программ. Для них были доступны клубы по месту жительства, дневные тематические площадки, кружки и секции, пояснил Кравцов. За 3 года пассажиры воспользовались МЦД-3 более 400 миллионов раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское, протянулся на 85 километров через Москву и Подмосковье и дал многим районам более быстрый и удобный путь в центр. Помимо этого, вокруг станции Диаметра появляются новые дома и рабочие места, развивается бизнес, растет инвестиционная активность. По словам Собянина, впереди у МЦД-3 еще одна важная роль. 2 станции Диаметра должны стать пересадочными на будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам медиков, большинство здоровых людей не ощущают изменений в эту пору. Вместе с тем нужно быть аккуратными. Во время магнитных бурь у человека меняется тонус сосудов и уровень адреналина. Это приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности. Это «Радио 7» на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и отличного дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Музыка объекта стала народно узнаваемой не только в авторском кино. Достаточно вспомнить главную тему из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект — автор музыки легендарного «Полета на дельтаплане», ставшего визитной карточкой Валерия Леонтьева. Примечательно, что изначально мелодия была написана для фильма «Родня» Никиты Михалкова. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер.

0: на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Рольф Ультра» — лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» — выбор лидеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. А кто там новости от Михаила Гудкова заказывал? Пожалуйста, вот Михаил, вот новости. Привет, Миша.
1: Привет, Олег, всем вечер добрый. Глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей на заправках, отметив, что дизель есть везде. По его словам, есть и бензин, правда, там очереди. Перебои с поставками топлива возникли на юге России, позднее затронув и ряд других регионов. Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля ввели более чем в 80 субъектах. К июлю ограничения стали постепенно ослаблять. Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и неспособными повлиять на общую экономическую ситуацию. Что касается ситуации в Москве, она немного не соответствует словам Сергея Цивилева. Очередей на заправках нет, но на каждой трех из четырех заправках в Москве, судя по карте Яндекс, бензина просто нет. Прокуратура потребовала ужесточить наказание для блогера Лерчик. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По словам защиты, гособвинение считает приговор чрезмерно мягким и уже направлено апелляционное представление. Теперь жалобу рассмотрит суд апелляционной инстанции. Напомню, Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно за незаконный вывод денег из России. Ей назначен штраф в размере 765 миллионов рублей. Суд также запретил блогеру администрировать сайты на протяжении 3 лет. В суде Лерчик не признал вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов. Бывшего супруга блогера Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии. Российские железные дороги планируют внедрить посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях. По словам заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, сейчас технология действует на начальных станциях, а в первую очередь биометрию планируют масштабировать на Дзержинской, Владимир. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по нескольким маршрутам. Пассажиры могут выбрать, как удостоверить личность по паспорту или с помощью новой технологии. Каждый 6-й россиянин заводил питомца после просмотра фильма о животных. При этом чаще всего такое кино и сериалы вызывают у зрителей умиление. Еще 64% опрошенных испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев. Почти столько же сочувствия. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои.

Три минуты шестого пополудни в Москве. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, хотя, конечно, по трем минутам, которые мы пока в нем находимся, какие-то характеристики, наверное, раздавать преждевременно. Но что-то мне подсказывает. В компании «Радио 7» других вариантов попросту не имеется. Так что оставайтесь с нами. Здесь весело и порой очень даже выгодно, да. Вот, опять же, подарки случаются с завидной регулярностью. Один из них в этом часе обязательно кому-то из вас достанется. Ну, а еще к 40-й минуте ближе поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Сегодня, кстати, в фокусе нашего внимания окажется музыкант, которого, если не все, то многие считают откровенным злодеем. А зря, между прочим. Ладно, подробнее обсудим во второй половине часа. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

In Excess на радио 7. Need you tonight. Или этим вечером ты мне нужна. По-нашему так получается. Ну и если вдруг этим вечером вам нужна победа в игре «Тайная персона», тогда ключ на старт. Вот сейчас все и случится. Если вдруг кто-то не в курсе, то имейте в виду, что до конца месяца ежедневно в эфире появляется наш секретный агент, который идет по следам какой-то знаменитости мирового масштаба и каждый день оставляет по 7 ориентировок, которые помогут вам опознать инкогнито. Ну и если сегодня вы собрали достаточное количество подсказок и думаете, что рассекретили тайную персону, то сразу же после условного сигнала отправляйте имя подозреваемого через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто пришлет 7-й верный ответ, подарю экипировку секретного агента, а именно чертовски стильный брендированный свитшот «Радио 7». Удачи!

0: А сегодня будем награждать Александра. Александр живет в Челябинске. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 105.4. Занимается Александр охраной труда, ну и фирменная экипировка секретного агента Радио 7. Именно вам, Александр, и достается. Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: Олег.
0: Александр, здравствуйте. Еще раз, а вот скажите, пожалуйста, что значит вы занимаетесь охраной труда? Это вы смотрите, чтобы работники трудились как следует, или наоборот, их как-то пытаетесь охранять от работодателя?
1: Да нет, мы проводим измерения вредных и опасных факторов на предприятиях Челябинской области и ближайших Свердловских, Тюменских, Курганских областях. Мы выявляем вредные условия, если таковые имеются, вот и пусть... назначаем какие-то пенсионные... Докладной части доплаты до подписка.
0: Александр, простите великодушно, я вас перебью и хочу просто пожелать, чтобы как можно меньше этих вредных условий случалось. Ну а вот с такой ответственной работой вы еще умудряетесь тайную персону выслеживать. Легко ли вам это далось сегодня?
1: Сегодня со второй подсказки, можно сказать, мы поняли, кто это. С супругой мы участвуем уже не первый день.
0: А что же за подсказка была в итоге фатальной?
1: Первое, это то, что один из открывателей электронного направления советской музыки. Да. Вот, было два варианта. Это либо тайная персона сегодняшняя, либо Евгений Мурзин. Вот. Но вторая подсказка уже точки над «и» расставила.
0: Но, Александр,
1: это
0: я...
1: когда сказали, что автор уникального музыкального произведения, он был на Олимпийских, для Олимпийских игр.
0: И кто же это? Давайте срывать маски.

0: Да, Эдуард Николаевич Артемьев.
1: Абсолютно верно. Да, спасибо за вашу дедукцию. Да и вообще, в принципе, за то, что с нами, Александр. Поздравляю, вам достается секретная экипировка агента «Радио 7». В Челябинск ее отправляем. Ждите грузовик с подарками. Ну и, друзья мои, напомню, что завтра мы будем пристально следить за кем-то из звезд снова. Поэтому имейте в виду, участвуйте, побеждайте, и будет вам счастье. Удачи!

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Даже если вы никогда не слушали музыку нашего сегодняшнего героя, то имя его наверняка вам знакомо. Ведь он же, согласно легенде, самого Моцарта отравил из зависти. Да, только вот есть одна проблема. Никаких доказательств этому нет. Даже наоборот. Итак, наш сегодняшний герой – итальянский композитор Антонио Сальери. Слухи о причастности Сальери к смерти Моцарта появились после того, как тяжело больной композитор оказался в клинике и якобы кому-то признался в убийстве. Правда, свидетели этого признания так и не нашли. И да, композиторы действительно были соперниками. Оба жили в Вене, писали музыку и боролись за внимание публики до императорского двора. Антонио Сальери был человеком театра. Он писал оперы, много работал и добился того, о чем большинство композиторов его времени могли только мечтать. Произведения маэстро ставили на крупных европейских сценах, а его самого назначили придворным капельмейстером. Моцарт же обладал талантом, который, безусловно, трудно было с чем-то сравнить. Но при этом он не относился к оппоненту как к некому ничтожеству, которое стоит у него на пути. Нет. Сальери был гораздо более важной фигурой в музыке, нежели принято думать. Со временем он стал одним из самых уважаемых преподавателей Вены. К нему приходили учиться молодые музыканты, среди которых были Бетховен и Шуберт на минуточку. И даже более того, Сальери продолжал общаться с семьей Моцарта и преподавал музыку его младшему сыну Францу Ксавьеру Вольфгангу. Пожалуй, пора вернуть композитору его настоящее место в этой истории. Тем более, что 30 лет назад в Милане даже устроили настоящий судебный процесс над Сальери и в итоге оправдали его за полным отсутствием состава преступления. Так что, если вы вспоминали Антонио Сальери только как того самого, который Моцарта отравил, то пришла пора познакомиться с Сальери настоящим композитором, педагогом и человеком с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на радио 7.

0: Да уж, жизнь такая жизнь, как только что на Радио 7 отметила Дезри, со всеми этими взлетами, падениями и прочими ситуациями, от которых порой даже мурашки по коже идут. Но, тем не менее, жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях. Это действительно так. Ну и через несколько минут многим эта самая жизнь подкинет очень даже приятный сюрприз в виде окончания рабочего дня. 17:48 в столице. Ну, а последнюю песню часа исполнит Майкл Сембелло. А пока же «Аха на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.

0: и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. О том, что в мире происходит, нам, как всегда, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Дональд Трамп объявил Ормузский пролив территорией США. Именно такая подпись «Новые территории США» обозначена на карте, опубликованной президентом США в соцсетях. О подобных планах глава Белого дома объявил накануне, уточнив, что объявление будет после завершения войны с Ираном. Позже власти Тегерана заявили, что Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью. Накануне телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня. При этом в МИД Ирана настаивали, что договор потерял значение. В Госдуме предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, после получения судебного акта исполнитель должен направить потребителю предупреждение с размером долга и сроком для его добровольного погашения. По мнению авторов, мера позволит исключить случаи ограничения услуг из-за спорной или ошибочно рассчитанной задолженности, а также сформировать баланс между платежной дисциплиной и защитой прав потребителя. Минтранс с 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн без обращения в кассу. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается инвалидов. Теперь специализированные места в поездах в первую очередь будут распределяться между пассажирами на креслах-колясках. Также пассажиры могут бесплатно перевозить детей до 2 лет на самолетах, до 5 лет в поездах дальнего следования и до 7 лет в пригородных электричках и автобусах. Россияне в возрасте 18-24 лет стали реже вступать в брак по сравнению с молодежью нулевых. Таковы данные Росстата. Так, в 2000 году в этой возрастной группе брак заключили свыше 400 тысяч мужчин и 500 тысяч женщин. А в 2023 году показатели снизились до 180 тысяч и 290 тысяч, соответственно. Таким образом, число браков среди молодежи сократилось примерно на 44%. Как говорят эксперты, это происходит из-за изменения ценностей и приоритета самореализации.

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А тем временем в столице уже 7:03 пополудни. Время, которое, знаете ли, всячески намекает на окончание рабочего дня. И даже если вдруг ваш график еще предполагает какое-то время посвятить труду, то не переживайте. На вашей улице праздник тоже неизбежно случится. Так что не вешайте нос. Ну а в наступившем часе случится игра «Третий лишний». Приступим к этому уже через пару песен, а еще к 40-й минуте ближе будем впитывать туристические премудрости от нашего тревел-эксперта, очаровательной Ольги Яковины. Ну а пока же, всем привет, и пусть этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

0: А ну-ка, давай прекращай играть с моим сердцем.
1: Да, вот такой посыл в песне Backstreet Boys, которых на Радио 7 послушали. И мне кажется, к нему стоит все-таки прислушаться. Ну, в конце концов, дело это совсем неблагородное, да и не особо благодарное, если честно. Так что давайте лучше в третий лишний поиграем. Ну, а победителю сегодняшнего раунда подарю фирменное полотенце от Радио 7. Такое же пушистое и ласковое, как эфир любимой станции. Причем, позвольте отметить, что это чудо текстильной промышленности победителю мы доставим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, прямо сейчас отправляйте любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы это сделали. Ну и с тем, кто умудрится прислать традиционно 7-е, встретимся в эфире уже через несколько песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А смотрите, как все чудесно складывается. Depeche Mode мы только что на Радио 7 послушали и будем играть с Калининградом. Ну, особую любовь к этому коллективу испытывают в Кёнигсберге. Играет сегодня с нами Анастасия. Работает Анастасия реквизит.

0: Да-да.
1: Еще раз, Люксембург, Эфиопия и...
0: И Камерун.
1: Камерун.
0: Угу.
1: Я думаю, Эфиопия, наверное.
0: А какой же у них язык, простите меня?
1: Вот я не знаю, какой у них язык.
0: Вот, не знаю, а Эфиопия, а чего ж так?
1: Я наугад, потому что ага. В Люксембурге наверняка есть.
0: Угу, угу. А в Камеруне тоже, вы думаете, свой государственный язык камерунский, да? Да?
1: Не, в Камеруне, да, блин. Ага. Вы когда так говорите.
0: Вот.
1: Ну, давайте Камерун тогда.
0: Вы знаете, такое ощущение, как будто это я вас уговорил, а если ответ сейчас неправильный, вы будете говорить
1: нет,
0: ай-яй-яй.
1: Нет.
0: Да?
1: Нет, ну, Камерун выбираю.
0: Смотрите, я вот принимаю, конечно, ваш Камерун, но я вас очень прошу, Анастасия, не серчайте и не расстраивайтесь, ладно? Ну, потому что, в принципе, очень, мне кажется, нелепо расстраиваться по поводу правильного ответа. Да, смотрите.
1: О, спасибо большое.
0: Всегда пожалуйста. В Люксембурге один из официальных языков Великого Герцогства. Действительно, есть такой люксембургский. В Эфиопии есть официальный родной язык амхарский, а в Камеруне государственные языки французский и английский. Ну вот, жалко бедных этих камерунцев.
1: Ну, камерунского нету.
0: Ну вот, все, я вас поздравляю. Получаете, Анастасия, полотенце. Желаю вам мягких пляжных посиделок с этим чудом текстильной промышленности. Ну и вернемся к музыке. Через несколько минут послушаем Pink, а прямо сейчас Huge Overkill на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Индия – одна из самых ярких стран Азии. Если вам доводилось видеть пару болливудских фильмов, вы наверняка представляете ее себе как страну, где все только и делают, что поют и танцуют. И в августе это действительно так. Этот месяц в Индии считается священным. Он полон всевозможных религиозных праздников и красочных церемоний, которые проходят по всей стране едва ли не каждый день. А в середине августа еще и отмечается День независимости, главный национальный праздник Индии. Так что любой турист в это время оказывается буквально в сцене из болливудского фильма, просто выйдя на улицу. Можно и увидеть своими глазами, как такие сцены снимаются. В Мумбаи, где находятся болливудские студии, для туристов устраивают специальные киноэкскурсии. Можно погулять по декорациям студии, примерить наряды актеров и даже увидеть реальные съемки. Для тех же, кто хочет не просто смотреть на весь этот праздник жизни со стороны, а стать его непосредственным участником, в Индии предлагают специальные культурно-танцевальные туры, благодаря которым за неделю запросто можно научиться выплясывать как болливудские герои или как веселые пенджабские парни из рилсов. Участники таких туров между экскурсиями по дворцам Махараджи, фортам и храмам берут мастер-классы по индийскому танцу, учатся надевать сари и наматывать челму. А заканчивается тур большим совместным танцем. Такому видеоотчету о путешествии кассовые сборы и колоссальный успех в прокате обеспечены. Впрочем, оказаться в самом центре яркого индийского праздника можно и в Москве. С 20 по 23 августа в московском Гостином дворе проходит фестиваль «День Индии». В программе индийские танцы и музыка, традиционная кухня, большой базар, йога, аюрведа, мехенди, мастер-классы и даже индийская свадьба. Ход, кстати, свободный. Можно считать это небольшой репетицией перед тем, как отправиться в Индию по-настоящему.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Марс на радио 7. I just might, или я мог бы, по-нашему так получается. И знаете, ведь, как правило, все эти сослагательные наклонения, они слегка печальны. Вот как будто напоминают нам об упущенных возможностях. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи и прочие конструкции, согласитесь. Но, с другой стороны, сейчас мы с вами вторник провожаем, а могли бы и понедельником, простите меня, маяться, да. Вот тут уже, согласитесь,

0: то самое условное наклонение звучит заметно приятнее, правда? Так что давайте, пожалуй, и продолжим наше путешествие по дням недели. Ну а чтобы оно приносило максимум удовольствия, делать это будем под музыку «Радио 7», которую, кстати, слушать можно не только в радиоприемнике, но еще и с помощью нашего нового приложения «Радио Хаб». Качайте его в вашем магазине мобильных приложений, устанавливайте на телефон, и таким образом, даже если вдруг не ловит приемник, под занавес часа сможете послушать Сандру, ну а прямо сейчас Фил Коллинз на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и

0: Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника.

0: Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%, пишет ТАСС. Отмечается, что за текущий год иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. Как подчеркивают авторы инициативы, сейчас эти деньги не облагаются никакими сборами. Напомню, в июле Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Большинство российских компаний не планируют повышать зарплату в третьем квартале. Об этом сообщает Центробанк. В регуляторе отметили, что не будут повышать заработную плату работникам 85% предприятий, несмотря на сохраняющуюся напряженность

0: на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Ранее стало известно, что уровень безработицы в июне в России составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных доходов граждан во втором квартале продолжился. Картофель этим летом подорожал в опте почти на 40% год к году, почти до 25 рублей за килограмм. Такие данные приводят издание «Шопперс». В рознице килограмм стоит 68 рублей. Это на 22% дороже прошлогоднего уровня. При этом в августе 25-го цены в опте падали на 36%. Причина нынешней ситуации – сокращение урожая. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Например, на цене урожай пока рано. На Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается, что урожай будет лучше прошлогоднего. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. В Москве к выходным потеплеет до 25 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр. Так, в ближайшие два дня ожидается от 19 до 22. В ночные часы от 9 до плюс 11. В пятницу воздух уже прогреется до 23 градусов. В субботу до 25. К выходным облачность уменьшится. Солнце станет больше.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки иногда и новости могут быть хорошими. Да, это правда. Ну, а тем временем, в 7 пополудни в Москве, если быть предельно точным, то уже 4 минуты 8 набежало. Позвольте полюбопытствовать, как ваше настроение, друзья мои? Надеюсь, что как минимум бывало и похуже, знаете ли. Но, тем не менее, даже если вдруг какие-то кошки на душе и скребутся, то мы их быстро разгоним, не переживайте. В конце концов, музыка «Радио 7», она и правда имеет восстанавливающий эффект. Так что давайте продолжим принимать ее в терапевтических целях. И далее в эфире Джек Саваретти, а прямо сейчас Эмилия на семи холмах. Добрый вечер.

«Разбуди меня перед тем, как уйдешь». Такие слова повторяются рефреном в песне группы Wham, которую на Радио 7 послушали. Ну и знаете, собственно, вполне естественно, мне кажется, слышать эту фразу из мужских уст. Ну, потому что в среднем женщины и правда просыпаются раньше мужчин. Вот считается, что у барышень в среднем более утренний хронотип, нежели у нашего брата, а средний внутренний циркадный период у женщин короче. Ну и, соответственно, дамы склонны засыпать и просыпаться раньше джентльменов. Собственно, пожалуй, поэтому чаще всего завтрак готовит женщина. Вот социологи опросили россиян и выяснили, что в 61% случаев так происходит. В 28% пар обязанности по приготовлению завтраков примерно поровну делятся между партнерами. Ну и находится еще 7% семей, где чаще всего по утрам готовит мужчина. Ну да ладно, завтрак он в конце концов еще когда будет. Сейчас, мне кажется, более тема ужина актуальна. Кстати, приятного аппетита тем, кто до него уже добрался. И думаю, что приправа в виде музыки Радио 7 для вашей трапезы уж точно лишней не будет. Четверть восьмого пополудни в Москве. Всем привет и легкого вечера.

«Я верю в любовь». Вот об этом сейчас сэр Элтон Джон пел на Радио 7. И знаете, мне кажется, действительно нужно верить. И в любовь, и в чудеса, которые, как говорят, не происходят только с теми, кто в них не верит. Ну и, в принципе, верить в лучшее. Вот это действительно необходимо. Наукой многократно доказано. Вот мой любимый эксперимент в 50-х годах прошлого века провел ученый Курт Рихтер. Он брал лабораторных мышек и помещал их в тазики с водой, из которых нельзя выбраться. И наблюдал, вот когда же крыски сложат свои лапы и сдадутся. Ну и в среднем через 15 минут они готовы были это делать. Но ученый их вылавливал, отогревал. И потом еще раз эксперимент повторял. И во второй раз эти мышки уже не 15 минут барахтались, а в среднем около 60 часов. Ну и здесь вывод сам собой напрашивается. У человека же точно так же. Когда ты веришь в лучшее, то организм и психика способны очень даже на многое. Правда. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, не вешайте нос, не опускайте руки. Уверен, все будет здорово. Ну а в эфире Радио 7 далее будет петь Марлон Рудет, затем Dire Straits послушаем, а прямо сейчас Босс на семи холмах. Добрый вечер.

0: «Why worry?» или «Зачем беспокоиться?» Вот, знаете, золотые слова. И понятное дело, что в моменте, когда что-то случается, каждый из нас переживает так или иначе. Но вот опять же, как говорит один восточный мудрец Садхгуру, достаточно просто понять, что от ваших переживаний ничего ровным счетом в окружающем мире не изменится. А нервы себе подпортить очень даже можно. Поэтому, ну, получается, что если ты можешь изменить что-то, то меня. А если нет, то и правда, переживать даже и не стоит. Ну, надеюсь, что и поводов для этих переживаний, как минимум переживаний негативного характера, в вашей жизни будет как можно меньше. А вот музыки Радио 7 наоборот, как можно больше. И далее в эфире Эмма Бантон, затем Скорпионс и Тони Эспосито, а прямо сейчас Милен Фармер на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Зайн и Сия только что на Радио 7 пели, а знаете, такой прям клинической форме любви, когда, мол, я хочу быть с тобой постоянно, от заката до рассвета, все делать вместе и прочее, прочее. Но, знаете ли, вот ученые говорят, что это откровенно вредит отношениям. Вот люди начинают чаще ругаться, когда постоянно друг друга видят. И я думаю, все, кто проходил через пандемию, вспомнят, что такое 24/7 быть вот запертым даже с любимым человеком в одном помещении. Поэтому отдыхать друг от друга надо. Вот психологи провели исследование и утверждают, что на неделе стоит проводить как минимум 2-3 дня в таком тесном, постоянном контакте, а в остальные дни, помимо работы,

Психологи провели исследование и утверждают, что на неделе стоит проводить как минимум 2-3 дня в таком тесном, постоянном контакте, а в остальные дни, помимо работы,

«Русская рулетка». Так называется песня Рианы, которую на «Радио 7» послушали. Вот именно с этой глупейшей, на мой скромный взгляд, забавой исполнительница сравнивает любовь, простите меня. Да. Но, опять же, как по мне, в любви гораздо больше шансов, что выиграют оба участника, нежели в той самой «Русской рулетке». Так что любите друг друга и не бойтесь этого мероприятия. Но вот опять же, что можно сравнить с той самой «Русской рулеткой», так это поиск музыки. Да, вот, друзья мои, признаюсь честно, я много времени, ну, часа три, наверное, четыре в сутках провожу в поиске новых музаций различного характера. И, смею вас уверить, иногда на такое натыкаешься, что просто мама дорогая, аж оторопь берет порою. Но «Радио 7» — это совсем другая история. Здесь каждая композиция вот прям специально для того, чтобы вы получали удовольствие. И если вдруг радиоприемник не ловит любимую волну, не переживайте, есть запасной вариант. Качаете себе на телефон приложение «Радио Хаб», уже в любом магазине приложения он имеется. Устанавливаете, в один клик запускаете и слушаете любимую семерку везде, где есть интернет. Ну а тем или иным способом далее будем слушать артистку по имени Овсиана, а прямо сейчас «Savage Garden» на «Семи холмах». Отличного вечера!

Хотелось бы мне знать, что же такое эта ваша любовь? Да, вот таким вопросом группа Foreigner в эфире Радио 7 только что озадачивалась. Но, опять же, вот сколько человечества существует, столько оно и бьется над этим вопросом. Сколько людей, столько и мнений, определений. Поэтому мне кажется, знать, что такое любовь, ну, просто невозможно. Потому что это чувство откровенно иррациональное и логическое познание какое-то, картезианское, оно здесь попросту невозможно. Поэтому остается только чувствовать. Да, вот надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, и в моменте испытываете те самые амурные эманации. И все вас при этом очень даже устраивает. Ну а тем временем в столице уже 20:40, и далее на Радио 7 Harry Styles, а прямо сейчас Кайли Миноук и Джейсон Донован на Семи холмах. Отличного вечера!

0: Харри Стайлс на Радио 7. Между прочим, человек, пусть и немного, но изменивший английский язык, друзья мои. Да. Watermelon Sugar, или арбузный сахар. По-нашему, дословно так эта песня называется. И вот этим выражением в 90-х в Америке называли вид наркотических веществ гадких. Да. А после выхода песни Стайлза в 19-м фраза стала синонимична слову «удовольствие» и активно стала использоваться в разговорной речи. Потом, пары лет позднее, выражение стало обозначать какую-то чертовски важную вещь, без которой вы не можете выйти на улицу. Вот, не знаю, там, мобильный телефон, часы, что там еще у кого. Ну, а затем закрепилось в речи в качестве выражения для обозначения романтических отношений. Да, казалось бы, всего лишь песня, а смотрите, как перелопатил этот ваш английский язык. Да. Ну и, собственно, оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена. Про каждую песню можно рассказать свою большую историю. Но мы будем далее целый час без пауз и перерывов просто слушать ту самую лучшую музыку на все времена. За сим позвольте я откланяться. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

the passion of the groove.

Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты

0: Назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.